Полонинг вам. Лунуга. Орно як на манке сабдан улун. Ни. Анаке буко манину. Урумнга волатек дуида суварто тананале. Ано морвонтан кана алас бекал манусо сакти тан пинга. Йо, хам джахакен сира силит бекел гунипуни. Манке кито лумаку. Анилек акен. Merti aksakan siapa sang sinangah pelatihan. Mama kita memandu ke sini. Buat nanti diri kuat tapi kanan cuma kuat bersama. Bangga. Mobil.